0: Ада, что не выпада, потому что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, звичайте, верьте, что ты роги сумеете всем.
1: Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваша манера, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла-то? Ты кто бы тем полушенистом ушей снимет чал? Вот и гоною впадне встал!
2: Радио Погода. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.